0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, за окном плюс 7 градусов, днем до плюс 15-17 и без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Самарскую губернскую думу предложили переименовать в областную. С инициативой выступила новый спикер Екатерина Кузьмичева. Она считает текущее название устаревшим. При этом не все депутаты поддержали идею. Например, представитель КПРФ Михаил Матвеев поинтересовался, будет ли как-нибудь переименовываться устаревшее название «губернатор». На это Кузьмичева ответила, что в таких вопросах некомпетентна. В Самаре подросток погиб между вагонами трамвая. Трагедия произошла накануне на улице Фадеева. Школьник находился между первым и вторым вагонами. Он пытался проехать на сцепке, но упал и получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка. В Тольятти изъяли полтонны нелегального алкоголя. В одном из магазинов на улице Победы незаконно торговали пивом и крепкими напитками. Это выяснилось в ходе контрольной закупки. Предпринимателю предъявлено обвинение в обороте спиртного без лицензии и маркировки. В региональном Минпромторге сообщили, что с начала года в Самарской области изъяли из оборота более 3000 литров контрафактного алкоголя. В Миноборнауке назвали сроки перехода вузов на новую модель высшего образования. Процесс полностью завершится к 2030-му. Новая модель заменит привычные бакалавриат и магистратуру. Вместо них появятся два уровня обучения. Базовое высшее образование продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированное от 1 до 2 лет. Сейчас новую модель тестируют 17 вузов. Самарских университетов среди них нет. В Самарской области мошенники рассылают сообщения, которые выдают за уведомления от имени налоговой. Чаще всего их отправляют в мессенджеры, в том числе в МАКС. В тексте сообщения могут обратиться по имени, указать, что произведен расчет за определенный период, и предложить перейти по ссылке, чтобы проверить начисление или оплатить. Иногда пишут про срочность, угрозу штрафов или передачу долга на взыскание. Цель – заставить жертву как можно скорее перейти на поддельный сайт, на котором могут попросить ввести логин и пароль от личного кабинета, паспортные данные, реквизиты банковской карты или код из СМС. Все это попадает к злоумышленникам. В налоговой напомнили, что служба не рассылает персональные уведомления через мессенджеры. Доллар на сегодня 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей и 47 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер южный, юго-западный, слабый. Температура воздуха днем до плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 7.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 12 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 9 октября. Сейчас за окном плюс 7 градусов. Ожидается днем до плюс 15-17. Дождя не предвидится. Гороскоп на пятницу послушаем в ближайшие 3 минуты на радио Мегаполис. А сейчас на 103.6 FM дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре загружено сейчас на 2 балла всего. Самые крупные заторы на 22-го парсъезда от стакаты через железную дорогу до заводского шоссе. Там можно задержаться минут на 5. И также затруднение в пределах 5 минут на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Московском шоссе от 22-го парсъезда до Советской Армии.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре 7 часов 16 минут. Что за необычный праздник проходит на этой неделе на легендарном парижском Монмартре, узнаем на 103.6 FM. Через 5 минут, а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы, день сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы, информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы, в каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решения. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальностей. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи, день штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы, у вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 22 минуты. За окном плюс 7 градусов. На 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Париже на этой неделе проходит одно из самых душевных событий осени. Праздник сбора винограда на Монмартре. Да-да, не удивляйтесь. Прямо в черте Мегаполиса, на склонах того самого холма, недалеко от кабаре Мулин Руж, до сих пор живет самый настоящий виноградник. Парижане свято оберегают этот пятачок земли от застройщиков. Каждый октябрь здесь собирают урожай, а винодельческие братства со всей Франции облачаются в старинные мантии, берут в руки бокалы и устраивают грандиозные шествия по мощеным улочкам. А еще в этом году весь Монмартр превратился в огромную музыкальную сцену под открытым небом с концертами и танцами. И еще одна забавная фишка праздника, который пройдет в эти выходные, так называемая церемония непомолвки. На ней влюбленные пары могут в шутку поклясться друг другу, ни в коем случае не жениться. Париж – это Париж.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер южный, юго-западный, слабый. Температура днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. You can't touch this.

0: touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио «Мегаполис». Самаре 7 часов 42 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам отличного пятничного утра. На календаре 9 октября. Как российская императрица Екатерина II помогла знаменитому французскому просветителю, философу Дени Дидро, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75, 0+.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75, 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла. Самые крупные скопления транспорта на Московском шоссе от Жигулевской до Советской армии, на Новосадовой от Советской армии до Глазной больницы, на 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе, на промышленности от Партизанской до Авроры, а также на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре без 10:09. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 октября 1986-го в Лондоне с оглушительным успехом прошла премьера мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. Спектакль дали в Театре Ее Величества в присутствии членов королевской семьи. За главной партией пели Майкл Кроуфорд и Сара Брайтман. Спектакль стал новаторским. Сцена вращалась, под ней соорудили реальное озеро со свечами и гондолой, а главной визитной карточкой шоу стала знаменитая падающая люстра. Также художник-постановщик предложила закрыть маской не все лицо призрака оперы, а только половину, что усилило драматический эффект. Призрак в мюзикле не просто монстр, как в романе Гастона Леру, а непризнанный гений, вызывающий сочувствие. Премьера на Бродвее состоялась спустя 2 года, в 88-м, и в истории этого театра «Призрак оперы» стал самым продолжительным мюзиклом. Показы шли до весны 2023-го. Мюзикл был поставлен в 41 стране мира, переведен на 17 языков.

Радио «Мегаполис».

Самаре 8.58, дальше на 103.6 FM, новости и прогноз погоды, а сейчас на радио Мегаполис послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9.01, за окном плюс 10, днем плюс 15-17 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Этим утром в Самарском Курумыче задерживаются на вылет и прибытие около двух десятков рейсов, следует из данных онлайн-табло авиаузла. Авиакомпании корректируют расписание. С 3 часов ночи в регионе действовал режим беспилотной опасности. Росавиация закрывала воздушное пространство на 3,5 часа. Представители «Единой России» возглавили все ключевые комитеты нового созыва губернской думы. Распределение получилось смешанным. При формировании 12 постоянных комитетов в составы включили представителей всех 4 фракций. Например, в комитет по бюджету, финансам и налогам вошел депутат от КПРФ Михаил Усов. Представитель ЛДПР Александр Степанов возглавил комитет по науке и цифровому развитию. Комитет по аграрным вопросам возглавил коммунист Алексей Лескин. Во главе остальных комитетов доминируют представители «Единой России». Без председателя остается комитет по строительству. Бывший министр культуры Самарской области Ирина Калягина делегирована в состав региональной общественной палаты и даже возглавила ее, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Причиной кадровых изменений стала реорганизация. Министерство культуры объединили с Министерством туризма. Новое ведомство возглавила Екатерина Матвеева, а Ирина Калягина перешла на работу в общественную палату. В Сызрани вожатого лагеря арестовали по обвинению в избиении детей с аутизмом. Дело вышло на федеральный уровень после вмешательства главы СКР. Суд постановил заключить фигуранта дела под стражу. Инцидент произошел в одну из летних смен. О рукоприкладстве со стороны 20-летнего вожатого стало известно после того, как в сеть попали 3 видеоролика. Записи сделал другой воспитатель лагеря и разместил их в общем чате для персонала, откуда видеоролики утекли в сеть. Возбуждено уголовное дело по 2 статьям – истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Рособрнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работ используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Доллар на сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей и 47 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер южный, юго-западный, слабый. Температура воздуха днем до плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 10.
2: Реклама.
3: Заботиться о здоровье не значит сдавать сотни анализов и искать у себя болезни. В новом филиале клиники МЛЦ на Демократической 2Б мы работаем по принципам доказательной медицины и используем превентивный подход. Только обоснованное обследование, рекомендации и внимание к факторам риска, чтобы не лечить лишнего и вовремя заботиться о действительно важном. Клиника МЛЦ. Доказательная медицина с заботой о вашем будущем. Запись в Самаре по телефону 373-30-30.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 8 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам утра пятницы желаю. На календаре 9 октября. Сейчас за окном плюс 10 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. На кону 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание. 40% из нас хотели бы изменить это в себе. Повторю, 40% из нас хотели бы изменить это в себе. А что это, как вы думаете? 25-07-021. Звоните, предлагайте версии. Удачи вам. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM. Посмотрим, какая ситуация на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, движение плотное, на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского. Там можно потерять больше 15 минут. Заторы примерно на 15 минут на Московском шоссе от Гагарина до 4-го проезда. И Жигулевской до СС Армии. На 22-го партсъезда затруднение минут на 8-10 от Победы до Заводского шоссе.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а слично, ну вот только слично, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: 9.15, Самарин, радио Мегаполис. Мы начали разгадывать невероятный вопрос. 40% из нас хотели бы изменить это в себе. Что это? 25-07-021. Номер для ваших версий. Удачи. Доброе утро. Как думаете вы?
1: Доброе утро. Привычки.
0: Привычки. Какой хороший вариант. Но пока что далеко отправляем ответа. Ищем дальше. Спасибо. Хорошего дня. Доброе утро. Вы что ответите?
2: Доброе утро. Может быть, характер?
0: Mm-mm. И не характер. Пока что даже не близко. Продолжаем искать. Отличного дня вам. Доброе утро. Послушаем вас.
2: Попытка номер два. Может быть, поменяете питание?
0: Еще раз, стиль питания.
2: Питание, да, стиль питания поменяете.
0: Mm-hmm. Тоже отличная версия, но и это холодно.
2: Да,
0: спасибо.
2: Хорошо.
0: Доброе утро. Вы что скажете?
3: Здравствуйте. А что, если характер?
0: Характер, да, вы не одиноки в этом предположении. Но правильный ответ другой у нас прячется, спасибо. Доброе утро, ваша версия?
4: Здравствуйте, нос.
0: Нос. То, что хотели бы поменять 40% из нас, к внешности отношения не имеет. Спасибо за вашу попытку, отличного дня. 40% из нас хотели бы изменить это в себе. О чем еще может идти речь? 25-07-021. Звоните, если есть идеи. Удачи. А сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы, день сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы, информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы, в каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решения. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальностей. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи, день штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы, у вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
5: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9.22 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Вернемся скоро к невероятному вопросу, а сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Париже на этой неделе проходит одно из самых душевных событий осени. Праздник сбора винограда на Монмартре. Да-да, не удивляйтесь, прямо в черте мегаполиса, на склонах того самого холма, недалеко от кабаре «Мулин Руж», до сих пор живет самый настоящий виноградник. Парижане свято оберегают этот пятачок земли от застройщиков. Каждый октябрь здесь собирают урожай, а винодельческие братства со всей Франции облачаются в старинные мантии, берут в руки бокалы и устраивают грандиозные шествия по мощеным улочкам. А еще в этом году весь Монмартр превратился в огромную музыкальную сцену под открытым небом с концертами и танцами. И еще одна забавная фишка праздника, который пройдет в эти выходные – так называемая церемония непомолвки. На ней влюбленные пары могут в шутку поклясться друг другу, ни в коем случае не жениться. Париж – это Париж.
0: 9.23 в Самаре. Возвращаемся к невероятному вопросу. На радио «Мегаполис» 40% из нас хотели бы изменить это в себе. О чем может идти речь? Были у нас хорошие варианты, привычки, характер, стиль питания. Но что-то другое имеется в виду. В сегодняшнем невероятном вопросе, еще вспомнил вариант, нос, но не о внешности. Речь в вопросе 25-07-021, номер для ваших версий. Удачи. Доброе утро. Какая версия у вас?
4: Доброе утро. Жизнь.
0: Жизнь изменить. Вот так вот радикально. Думаете, такое большое количество людей хотели бы таким образом поступить. Интересное предположение, но мимо. Надо искать мимо? Дальше. Спасибо.
4: Спасибо вам.
0: Доброе утро. Очередная ваша попытка, пожалуйста.
5: Да, может быть, я думаю, стиль общения.
0: Mm-hmm.
5: Общаться как-то по-другому хотят, допустим, с окружением своим, с коллегами.
0: Тоже хорошо, но нет, правильный да? ответ иначе звучит. Спасибо
5: хорошо.
0: За очередную попытку. Доброе утро. Послушаем вас.
6: Алло.
0: Алло. Да-да, пожалуйста, ваша Ой. Версия.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Изменение внешности, постройнеть.
0: К внешности, к фигуре это отношение не имеет. Но вот что-то 40%, довольно большое количество людей хотели бы в себе изменить. Спасибо, хорошего дня. Доброе утро. Что вы ответите?
6: Здравствуйте. Может быть, фигуру?
0: И не о фигуре речь. Подумаем, спасибо. Доброе утро. Вы что скажете?
7: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, правильно использовать финансы? Отношение к финансам.
0: Отличная версия. Но на другом у нас сегодня невероятный вопрос. Благодарю вас. Хорошего дня. Речь о какой-то важной составляющей человека. На 40% из нас хотели бы изменить это в себе. О чем же может идти речь? Предлагайте свои варианты по номеру 25-07-021. Удачи. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
8: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Половина десятого в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где мы разгадываем невероятный вопрос. 40% из нас хотели бы изменить это в себе. Что это? 25-07-021, номер для ваших версий. Доброе утро, прошу вас, отвечайте.
1: Доброе утро, может быть, режим сна?
0: Режим сна, это хорошо. Наверняка многие хотели бы поменять. Ложиться пораньше, спать побольше. Но говорим о чем-то другом. Спасибо. Именно вот что-то спасибо. в себе хотели бы изменить. Думаем, спасибо. Доброе утро. Ваш ответ?
2: Убрать лень.
0: Лень, избавиться от лени. Да. Говорим о чем другом, пока что далеко. Доброе утро, послушаем вас. Ирина, доброе утро. Пожалуйста, ответ ваш.
3: Доброе утро. Я думаю, здоровье.
0: Здоровье изменить, улучшить, звучало бы, наверное, невероятный вопрос сегодняшний. Как тут изменить здоровье? Не звучит, мне кажется. Давайте подумаем что-то другое. Доброе утро. Ваш ответ?
4: Доброе утро. Может быть, голос?
0: Голос? Угу. Вас устраивает ваш голос? Или вы хотели? Вполне. В общем-то, да,
4: ну,
0: звучит хорошо.
4: Ну, правду, когда со стороны слышишь, как, ну...
0: А это у многих, у подавляющего большинства такая история.
4: Да, а так...
0: С непривычки особенно.
4: Голос как голос.
0: 40% из нас хотели бы изменить в себе голос. В точку. Это правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Вы молодец. Как вас зовут?
4: Дмитрий.
0: Дмитрий, тезка, с победой поздравляю, блестяще. Получаете вы 2 билета в кинотеатр «Синема Парк» благодаря своей догадливости.
4: Спасибо. Я Дмитрий с улицы Чернореченской разгадал невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис в понедельник утром после 9. Участвуйте, разгадывайте, побеждайте тоже. Удачи. Сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
5: Здравствуйте. В Самарском Курумыче задерживаются около 20 рейсов. Авиакомпании корректируют расписание. С 3:00 ночи в регионе действовал режим беспилотной опасности. Росавиация закрывала воздушное пространство на 3.5 часа. Представители «Единой России» возглавили 9 из 12 комитетов нового созыва Самарской губернской думы. Распределение состоялось в четверг. Главой комитета по науке стал депутат от ЛДПР по аграрным вопросам представитель КПРФ. Без председателя пока остается комитет по строительству. Рособорнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ. Ученики 4-10 классов напишут их с 19 апреля по 21 мая. Результаты используют для оценки качества образования в регионах и корректировки учебных программ. Троих жителей Самары поймали на сомнительных операциях с криптовалютой. Они не смогли доказать легальность сделок. За 2 недели на их счета поступило свыше 39 миллионов рублей от третьих лиц. Ответчики утверждали, что это личные сбережения для конвертации на криптобирже, но не раскрыли источники денег. Прокуратура просит суд взыскать эти деньги в бюджет России.
0: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер южный, юго-западный, слабый. Температура днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 10.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Мегаполис.
8: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис, Самаре, 9 часов 41 минута, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного пятничного утра, на календаре 9 октября. Какой необычный зарубежный гость прибыл к российской императрице Екатерине II именно в этот день, в 1773 году, Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на mastryuki.ru.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК Металлургов. Улица Металлургов, 75, 0+.
7: Шикарно выглядишь. Новая диета?
8: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
9: Как успеваешь? А семья?
8: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
10: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Самые крупные скопления транспорта на промышленности от Партизанской до Авроры, на улице Авроры и Южном мосту, от Южного до Заводского шоссе, на улице Авроры от Дыбенко до Мариса Тереза, на 22-го просъезда от Стакады через железную дорогу до Заводского шоссе и на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда.
10: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 октября 1773 в гости к Екатерине II прибыл французский просветитель Дени Дидро и остался на полгода. Философ-вольнодумец приехал из благодарности, когда ему были нужны деньги на приданое дочери, и он публично объявил о продаже своей знаменитой библиотеки. Екатерина купила ее за 15 тысяч ливров. При этом она оставила библиотеку в пожизненное распоряжение философа и еще назначила ему жалование 1000 франков в год с выплатой. И вперед. Библиотеку перевезли в Петербург только после смерти Дидро. Екатерина считалась монархом просвещенным, но взглядов французского вольнодумца не разделяла. Он призывал, в числе прочего, уничтожить придворную роскошь и отменить крепостное право. Императрица слушала его, а сама в это время подавляла восстание Пугачева, которое часто называют крестьянской войной. Их беседы происходили тет-а-тет. Так, в одном из залов Малого Эрмитажа был стол-автомат. Он поднимался с нижнего этажа, уже сервированный едой, без прислуги, а значит, и без лишних ушей. Позже Екатерина писала: «Я часто и долго беседовала с Дидро, он меня занимал, но пользы я выносила мало».
4: Радио «Мегаполис».

0: ссылки, чтобы проверить начисление или оплатить. Иногда пишут про срочность, угрозу штрафов или передачу долга на взыскание. Цель – заставить жертву как можно скорее перейти на поддельный сайт, на котором могут попросить ввести логин и пароль от личного кабинета, паспортные данные, реквизиты банковской карты или код из СМС. Все это попадает к злоумышленникам. В налоговой напомнили, что служба не рассылает персональные уведомления через мессенджеры. Доллар на сегодня 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей и 47 копеек.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. В течение дня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер южный, юго-западный. Слабые температуры днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 12 минут на 103.6 FM. Время автомобильных новостей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сентябрь вошел в историю нашего авторынка. Зарегистрировано рекордное количество новых моделей – 26. Говоря простым языком, это момент, когда машина обрела своего первого владельца и получила госномера. В частности, были долгожданные отечественные премьеры. Это кроссовер «Лада Азимут» и две модели бренда «Тенет Плас». Появились и штучные гиперкары для коллекционеров – французский «Бугатти Мистраль» и итальянская «Феррари 849 Тестеросса». Не обошлось без новых китайцев. Это и роскошный седан «Хунцы» Гоя и спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT. Из 26 новинок 21 – это легковушки. Остальное – коммерческий сектор. Для малого бизнеса начало осени принесло практичный китайский фургон SRM Xingyuan. Строители оценивают два новых мощных автокрана от брендов Sany и XCMG. На туристические маршруты вышли автобусы Higer и Juntong. В общем, выбор есть, были бы деньги.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: 10:22 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего пятничного утра, на календаре 9 октября. За окном сейчас плюс 11, днем плюс 15-17 и без осадков. На 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Авторитетный музыкальный журнал Billboard опубликовал список артистов с наибольшим количеством песен, занимавших первое место в чарте Hot 100. Надо отметить, что это один из самых авторитетных хит-парадов планеты, и сейчас он учитывает три ключевых показателя – стриминг, радиоэфиры и чистые продажи треков. А начиналось все в далеком 58-м. Итак, уже 16 раз хит-парад журнала Billboard возглавляла Тейлор Свифт. Это третье место.

Но больше всего хитов номер один в Билборде у ливерпульской четверки «Битлз». Их было 20, в том числе знаменитая «All You Need Is Love».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
9: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 10.33 в Самаре на радио «Мегаполис» «Золотые хиты». За окном плюс 11. Подробный прогноз погоды на пятницу через минуту. Сначала коротко о свежих новостях. На радио «Мегаполис» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В МЧС предупредили о проверке систем оповещения. Сегодня в 10.40 в Самарской области включат сирены и громкоговорители, а на федеральных телеканалах и радиостанциях прозвучат специальные сообщения. В МЧС призвали россиян сохранять спокойствие. Такие проверки проводят дважды в год весной и осенью. В Самаре 14-летний подросток погиб под колесами трамвая. Трагедия случилась накануне вечером. Школьник пытался схватиться за цепное устройство между вагонами, когда трамвай начал движение. В Сызрани арестовали вожатого лагеря по обвинению в избиении детей с аутизмом. Дело взял на контроль глава СКР. О рукоприкладстве стало известно из видеороликов, опубликованных в чате персонала лагеря. Возбуждено уголовное дело. В МИД России сообщили о планах на детское интервидение. Музыкальный конкурс для подростков могут провести уже в следующем году. Подготовка ведется, однако место проведения пока не определено.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре переменная облачность. В течение дня ожидается без осадков. Ветер южный, юго-западный, слабые. Температура днем до плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ООО «СЗ Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Позвони.

0: только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
1: Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: На сцене Самарского театра «Кукол» Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика, какой вы ее еще не видели?
5: 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 октября 1986-го в Лондоне с оглушительным успехом прошла премьера мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. Спектакль дали в Театре Ее Величества в присутствии членов королевской семьи. За главные партии пели Майкл Кроуфорд и Сара Брайтман. Спектакль стал новаторским. Сцена вращалась, под ней соорудили реальное озеро со свечами и гондолой, а главной визитной карточкой шоу стала знаменитая падающая люстра. Также художник-постановщик предложила закрыть маской не все лицо призрака оперы, а только половину, что усилило драматический эффект. Призрак в мюзикле не просто монстр, как в романе Гастона Леру, а непризнанный гений, вызывающий сочувствие. Премьера на Бродвее состоялась спустя 2 года, в 1988-м, и в истории этого театра призрак оперы стал самым продолжительным мюзиклом. Показы шли до весны 2023

0: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Во всех супермаркетах миндаль. К мясу нужен соус. К картошке кетчуп. К чаю печенье. А ко всему этому у нас сейчас скидка целых 30%. С 5 по 11 октября скидки на соусы, кетчупы и печенье Кухмастер. Так что вкусные запасы пора пополнять. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 12, днем плюс 15-17 градусов, без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России запретят 69 видов работ для подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. Приказ начнет действовать с 1 марта следующего года. Вместо ограничений по названиям профессий запретят конкретные виды работ. Это закроет лазейку, когда работодатели меняли название должностей, чтобы обойти запрет. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. В Самаре будут судить учредителя строительной компании, который похитил у клиентов более 36 миллионов рублей. Он заключил договоры на возведение домов с 9 жителями, но обязательства не выполнил. Деньги, включая кредитные средства и маткапитал, обвиняемый потратил на себя. На счета фигуранта дела наложен арест, дело передано в суд. В центре Самары появится 28 зон платных парковок на 2000 мест. Примерно половина придется на Молодогвардейскую, Максима Горького и Чапаевскую. Платными станут парковки у Дворца спорта, Речного вокзала, на Старой набережной и Площади Революции. Тариф составит 85 рублей в час. Первые 15 минут будут бесплатными для всех. Абонемент на 30 дней обойдется в 17 тысяч рублей, на год – 125 тысяч. Для жильцов домов, которые расположены с платными карманами, стоянка будет бесплатной с 8 вечера до 8 утра в будни и круглосуточно в выходные. Синоптики пообещали жителям Самарской области необычно теплые выходные. По прогнозу Приволжского гидрометцентра, в регион на ближайшие 5 дней вернется бабье лето. Сегодня без осадков и до плюс 18. В субботу при южном ветре и отсутствии облаков нам обещают от 16 до плюс 21. Это выше нормы на 5 и более градусов. В воскресенье облаков станет больше, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем до плюс 18 и должно быть сухо. В понедельник нас ждет ясная погода и те же плюс 18. Ко вторнику синоптики обещают дневной прогрев воздуха до плюс 23 градусов. Приставы начнут активнее взыскивать долги с россиян. По данным «Известий», норма прописана в проекте федерального бюджета. Ожидается, что поступление от исполнительского сбора увеличится к 2029 году со 100 миллиардов рублей до 151 миллиарда. Отмечается, что с начала этого года у приставов находилось более 97 миллионов исполнительских производств. За это время они завершили почти 45 миллионов дел на 5 триллионов рублей. Доллар на сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей и 47 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер южный, юго-западный, слабый. Температура воздуха днем до плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

Лемар на радио «Мегаполис», золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков, приятнейшего вам продолжения пятницы, отличных предстоящих выходных. На календаре сегодня 9 октября. 10 минут музыки нон-стоп у нас впереди на 103.6 FM. Прямо сейчас Криса Ри послушаем на радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.

0: Подробности aquauliot.ru.
1: Приезжай. 0+. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио Мегафон.

0: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Мелани Си на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. В Самаре 11:33. В продолжение часа на 103.6 FM на протяжении 10 минут музыка без перерывов. Тиана Спиро на очереди, ее шикарнейшая баллада «Die on the Hill». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области объединят еще 4 министерства. Минтруда с Минсоцполитики, а Министерство науки и высшего образования с Минэкономразвития. Цель изменений – убрать межведомственные барьеры и быстрее воплощать идеи в жизнь. Недалеко от села Курумыч лось врезался во внедорожник. Машина получила повреждения, животное убежало в лес. Специалисты предупреждают, в сезон гона, который длится с августа до октября включительно, лоси становятся активнее и чаще выходят к дорогам. С 15 октября сотовые операторы будут блокировать звонки банков, не заключив договор о маркировке. Обязательная платная маркировка звонков от юрлиц и ИП действует в России с 1 сентября 2025 для борьбы с кибермошенничеством. Глава Amazon Джефф Безос считает, что развитие искусственного интеллекта позволит перейти на 3-дневную рабочую неделю. При этом, по его оценке, нейросети скорее вызовут дефицит кадров в отдельных сегментах, чем массовую безработицу. Джоан Роулинг 23 февраля следующего года выпустит 2 карманных путеводителя по вселенной Гарри Поттера. Книги посвятят Миневре МакГонагал и близнецам Фреду и Джорджу Уизли.
0: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер южный, юго-западный, слабый. Температура днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: То это Рейшен, радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Wizkids, Era Ameno и Venus de Zebrebus от Патрисии Касс.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75, 0+.
3: Позвонила!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 13. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. ФНС объяснила письма детям-налогоплательщикам. Несовершеннолетние получают уведомления, если владеют недвижимостью, землей или долей в собственности, например, доставшейся по наследству, в подарок или через маткапитал. При этом ФНС пояснили, что платить налоги за детей должны законные представители. В Самаре стартовала осенняя посадка деревьев. На Московском шоссе высадили первые 11 каштанов. Всего до конца октября в городе появится 100 деревьев. 50 на 18 километре Московского шоссе, остальные на улице Новосадовой. Все саженцы высотой не менее 3 метра с закрытой корневой системой. Это повышает приживаемость деревьев, передает «Волга-Ньюс». Экс-губернатор Константин Титов не вошел в новый состав Самарской общественной палаты. Состав в четверг утвердили депутаты губернской думы. Общественную палату возглавила экс-министр культуры Ирина Калягина, а бывший руководитель органа Виктор Сойфер и экс-губернатор Константин Титов, который курировал в палате вопросы экономики, в список не попали. В Самарской области лось напал на внедорожник. Инцидент произошел накануне недалеко от села Курумыч. На видео, которое снял регистратор, ехавший навстречу машины, видно, как сахатый вышел из леса, постоял у обочины, а когда автомобиль приблизился, разогнался и врезался во внедорожник. От удара у машины смялась боковая часть кузова, разбились фары. Сам лось после столкновения поднялся и убежал в лес. О пострадавших в этом ДТП не сообщалось. Специалисты предупреждают, что сейчас у лоси сезон гона, он длится с конца августа до октября включительно. В это время животные чаще выходят к дорогам и ведут себя достаточно непредсказуемо. Каждый пятый россиянин не может прожить сутки без смартфона. Еще четверть не умеют распознавать контент, созданный искусственным интеллектом. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на данные исследования общества знания. Социологи выяснили, какими важными жизненными навыками обладают россияне. 82% умеют считать в уме и писать грамотно без автопроверки. 77% разборчиво писать от руки. При этом мужчины пишут от руки хуже женщин. Половина опрошенных могут читать стихи наизусть, и почти все определять время по часам со стрелками. Доллар на сегодня 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей и 47 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 10 октября, в субботу. В Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 9, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Сэм Браун, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю удачной пятницы и чудесных предстоящих выходных на календаре 9 октября. О 10 необычных тканях Анна Романова расскажет нам примерно через 5 минут на 103.6 FM. А еще раньше Леонид Агутин и Владимир Пресняков на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис», 103.6 FM. Реклама.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru.
7: ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мега».

0: Леонид Агутин и Владимир Пресняков на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. У нас впереди новинка «Мадонны», «Bizarre», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Волокно из апельсина – это ткань, которую делают из отходов апельсинового сока, кожуры и мякоти. Она легкая, гладкая и по качеству напоминает шелк. Сегодня необычные ткани. Ткань из крапивы, рами – один из самых древних видов растительного текстиля. Современная крапивная пряжа тоже существует, она похожа на лен. На Руси рубахи из крапивы считались оберегами, они были легче льна, но при этом согревали в холод и охлаждали в жару. Пенька, напротив, была прочнейшим материалом. Из нее делали канаты и корабельные паруса. Пенька делалась из конопли. Абака или манильская пенька – это ткань из расщепленных волокон листьев текстильного банана, традиционная для Филиппин. Материал получается невероятно прочным и устойчивым к морской воде. Из него тоже делают и паруса, и канаты, и одежду. Ткань из коры – тана. Традиционный материал Океании и Полинезии. Кору бумажной шелковицы размачивают и долго отбивают деревянными колотушками, превращая в мягкое древесное полотно, которое потом расписывают вручную. Одежду из такой ткани носят герои мультфильма «Моана». Морской шелк весон – легендарная роскошная ткань Средиземноморья. Ее пряли из тонких белковых нитей, которыми прикрепляются ко дну крупные моллюски пинны, которых называют морскими перьями. Сейчас делать весон почти не умеют. Шатуш – это ультратонкая и дорогая шерстяная ткань, которую ткали в Кашмире из подшерстка дикой антилопы чиру. Шаль из шатуша настолько тонкая, что ее можно продеть сквозь обручальное кольцо. Сейчас производство этой ткани запрещено ради спасения антилоп. Шелк из паутины – один из самых прочных биологических материалов в мире. Он в несколько раз прочнее стали. Его делают только в лабораториях. Грибная кожа – это полотно из вегетативного тела грибов – мицелия. По прочности и фактуре оно напоминает натуральную кожу, но полностью разлагается в природе. Ткань из лотоса – редчайший и очень мягкий материал из стеблей лотоса, который делают вручную в Мьянме и Вьетнаме. Процесс очень трудоемкий, а ткань по текстуре напоминает смесь шелка и льна. И что на первом месте? У коренных народов Дальнего Востока испокон веков существовала одежда из кожи рыб. Русские переселенцы в Приамурье иногда называли ее рыбьим мехом. В структуре правильно обработанная кожа киты становилась нежнее и прочнее перчаточной замши. Из нее шили анараки, обувь и рукавицы. Они защищали от ветра и влаги, но вот от холода не спасали. Внутрь такой шубы на рыбьем меху обязательно вшивали подкладку из настоящей шерсти или меха животных.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».
5: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Адриан Сина и Сандра Н. на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. 12.33 в Самаре. Дальше на 103.6 FM. На протяжении 10 минут только музыка. На подходе «Акана Куш», «I can be». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Бывшего министра культуры Самарской области Ирину Калягину назначили главой региональной общественной палаты. Это связано с объединением Минкульта с Минтуризмом. Новое ведомство возглавила Екатерина Матвеева. В Самаре будут судить учредителя строительной компании, похитившего у клиентов более 36 миллионов рублей. Он заключил договоры на возведение домов с 9 жителями, но обязательства не выполнил. На счета обвиняемого наложен арест. Синоптики пообещали жителям Самарской области теплые выходные. Температура поднимется до плюс 21. Это выше нормы на 5 и более градусов. В регион на ближайшие 5 дней вернется бабье лето. Ко вторнику воздух прогреется до плюс 23. В центре Самары появится 28 зон платных парковок. Почасовая плата за стоянку будет взиматься в том числе у Дворца спорта, Речного вокзала и на Старой набережной. Тариф 85 рублей в час, годовой абонемент обойдется в 125 тысяч. Жильцы ближайших домов смогут парковаться бесплатно с 8 вечера до 8 утра в будни и круглосуточно в выходные.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в субботу, 10 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 9, а завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: LP на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Эдвард Майя и Вика Жигулина, Stereo Love, баллада группы Sixpence None the Richer, Kiss Me и FR David.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов», улица «Металлургов», 75-0+.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте, выбор есть еще пока. И запомните название «Дом ЖК УБКК». Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.ру.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов», улица «Металлургов», 75-0+.
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 17 градусов. В субботу, 10 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 17 градусов. В субботу, 10 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 10 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-западный – 4-9 метров в секунду. До 9 градусов тепла ближайшей ночью, завтра днем – плюс 16-18. Сейчас в Самаре – плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-Архитектор».
6: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 17 градусов. В субботу, 10 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Sunday.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, местные порядки и получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В субботу, 10 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 9, завтра днем плюс 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 17 градусов. В субботу, 10 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». We were

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Позвонила!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правила проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на mastryuki.ru.
7: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООСЗ «Архитектор».
8: Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши. На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет, Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75. 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Волокно из апельсина – это ткань, которую делают из отходов апельсинового сока, кожуры и мякоти. Она легкая, гладкая и по качеству напоминает шелк. Сегодня необычные ткани. Ткань из крапивы, рами – один из самых древних видов растительного текстиля. Современная крапивная пряжа тоже существует, она похожа на лен. На Руси рубахи из крапивы считались оберегами, они были легче льна, но при этом согревали в холод и охлаждали в жару. Пенька, напротив, была прочнейшим материалом. Из нее делали канаты и корабельные паруса. Пенька делалась из конопли. Абака или манильская пенька – это ткань из расщепленных волокон листьев текстильного банана, традиционная для Филиппин. Материал получается невероятно прочным и устойчивым к морской воде. Из него тоже делают паруса и канаты, и одежду. Ткань из коры – тана. Традиционный материал Океании и Полинезии. Кору бумажной шелковицы размачивают и долго отбивают деревянными колотушками, превращая в мягкое древесное полотно, которое потом расписывают вручную. Одежду из такой ткани носят герои мультфильма «Моана». Морской шелк весон – легендарная роскошная ткань Средиземноморья. Ее пряли из тонких белковых нитей, которыми прикрепляются ко дну крупные моллюски пинны, которых называют морскими перьями. Сейчас делать весон почти не умеют. Шатуш – это ультратонкая и дорогая шерстяная ткань, которую ткали в Кашмире из подшерстка дикой антилопы чиру. Шаль из шатуша настолько тонкая, что ее можно продеть сквозь обручальное кольцо. Сейчас производство этой ткани запрещено ради спасения антилоп. Шелк из паутины – один из самых прочных биологических материалов в мире. Он в несколько раз прочнее стали. Его делают только в лабораториях. Грибная кожа – это полотно из вегетативного тела грибов – мицелия. По прочности и фактуре оно напоминает натуральную кожу, но полностью разлагается в природе. Ткань из лотоса – редчайший и очень мягкий материал из стеблей лотоса, который делают вручную в Мьянме и Вьетнаме. Процесс очень трудоемкий, а ткань по текстуре напоминает смесь шелка и льна. И что на первом месте? У коренных народов Дальнего Востока испокон веков существовала одежда из кожи рыб. Русские переселенцы в Приамурье иногда называли ее рыбьим мехом. В структуре правильно обработанная кожа киты становилась нежнее и прочнее перчаточной замши. Из нее шили анараки, обувь и рукавицы. Они защищали от ветра и влаги, но вот от холода не спасали. Внутрь такой шубы на рыбьем меху обязательно вшивали подкладку из настоящей шерсти или меха животных.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 13 градусов. В субботу, 10 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Позвони

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Позвони

0: лучше всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотел убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, отличный день для возобновления контактов, которые были не только приятны, но и полезны. Будут хороши короткие поездки. Тельцы, не стоит искать друзей по несчастью. Обсуждение проблем с ними затянет вас в эти сложности еще больше. Близнецы, временные барьеры будут сняты, и вы получите зеленый свет для реализации своих задумок. Продуктивный день. Реки, не все новости вас успокоят. Возможно, бурное обсуждение происходящего и споры с родными. Не принимайте решения на эмоциях. Львы, вы можете получить дополнительную информацию, которая почти кардинальным образом изменит ваше решение. Будьте внимательны. Девы, любые действия окажутся преждевременными. Может быть, вы сами к ним и готовы, но вот другие точно нет. Весы. Финансовые дела кажутся неприятными. Обнаружится какой-то скрытый слой или попытка обмана. Деньги лучше не тратить. Скорпионы. Хороший момент для обновления планов и перераспределения бюджета. И чем реалистичнее вы будете, тем лучше. Стрельцы. День обновления. Можно просто поменять пароли или версию софта. Можно купить несколько новых вещей. А можно принять важное решение. Козероги, возможны проблемы в дороге. На любое дело лучше закладывать дополнительное время. Водолеи, не стоит откладывать насущные бытовые дела. Возможно, позже у вас просто не будет на них времени. Рыбы, день пополнения запасов и ревизии имеющегося. Идеально было бы провести генеральную уборку.
3: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: девочки смеются.
1: Лучшие песни о любви.
2: Самые красивые баллады.
1: Романтический вечер.
2: На радио «Мегаполис».

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Радио Мегаполис зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

В любое время, в любом месте золотые хиты на радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.